0: Аня.
1: Так.
0: Сам писа Аня чу. Цунзук. Туякана это ингитсам пиафа чу. Son las voces de nuestra selva.
1: De nuestra selva.
0: Radio Sucumbiosma, Pañaja.
1: Pañaja.